0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
0: Yes.
3: Je l'écoute et je l'aime. C'est Radio Coto. Radio Coto.
4: Radio Coto 97.7 104.5 Le bonheur sur